Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
5: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля.

сообщила о серьезном инциденте на Северном фронте, в результате которого тяжелые ранения получил военнослужащий ЦАЛЯ. По оперативным данным оборонного ведомства, боец пострадал в результате детонации неизвестного устройства во время выполнения задач на юге Ливана. Пострадавший был экстренно эвакуирован в больницу для оказания неотложной медицинской помощи. Командование уведомило семью раненого военнослужащего о случившемся. Мы желаем скорейшего выздоровления. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с резким осуждением нападок на высшее военное руководство страны, зафиксированных в ходе массовой акции протеста в Бней-Браке против призыва в армию обороны Израиля. Напомню, что акция прошла прошлым вечером 29 июня. Глава ведомства подчеркнул, что начальник генерального штаба и командиры ЦАЛЯ ведут бойцов на всех фронтах ради защиты государства, поэтому любые проявления подстрекательства против них абсолютно недопустимы, опасны и заслуживают самого строгого порицания. Кац отметил, что даже в условиях острых общественных разногласий переход за красные линии и подрыв авторитета ответственных за безопасность страны лиц категорически неприемлем и выразил полную поддержку командованию и солдатам в продолжении их миссии. Добавлю, что острая реакция министра последовала после того, как вчера вечером в ходе демонстрации ультраортодоксального сектора, выступающего против отмены освобождение студентов Ешив от службы в армии, прозвучали жесткие личные оскорбления и проклятия в адрес главы генштаба Эйеля Замира. Продолжаем выпуск. На фоне подготовки в Бейруте к реализации двусторонних соглашений с Израилем, ключевым пунктом которых является передача контроля над южными районами страны регулярным правительственным силам Ливана, эксперты выражают серьезные сомнения в способности ливанских военных выполнить миссию по разоружению Хизбаллы. Аналитики подчеркивают, что структура национальной армии Ливана глубоко скомпрометирована. Значительную часть личного состава и офицерского корпуса составляют представители Хизбаллы, в то время как высшее командование проявляет очевидное бессилие. Ввиду высокой степени проникновения сторонников иранской стороны в ряды регулярных войск Ливана, американская администрация рассматривает альтернативный план действий. Соединенные Штаты намерены взять под полный контроль процесс подготовки, финансирования и оснащения отдельных спецподразделений внутри ливанской армии. Программа предусматривает жесткий индивидуальный отбор бойцов американскими специалистами, что должно полностью исключить внедрение радикальных элементов в эти формирования и обеспечить хотя бы минимальный шанс на выполнение обязательств по зачистке приграничья. В первой половине этого года в Израиле зафиксирован резкий всплеск имущественных преступлений. Число краж со взломом в частных домах и квартирах увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно последним данным, городами с наибольшим количеством зарегистрированных инцидентов стали Тель-Авив, Ришон-Лицион и Петах-Тиква. Ситуация в Тель-Авиве оказалась наиболее тревожной. Там число квартирных краж выросло ровно в два раза – по сравнению с первыми шестью месяцами предыдущего года. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 30 июня, прогнозируется солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Болова. В январе 1948 года государство Израиль еще не существовало. Но всем было ясно – война неизбежна. У еврейского Ишува катастрофически не хватало денег на оружие. А значит, под вопросом оказалось само будущее нового государства. Давид Бен-Гурион поручил Гольде Мейер почти невозможную задачу. Она отправилась в Соединенные Штаты, чтобы убедить американских евреев помочь еще не родившейся стране. Гольда выступала в десятках городов. Она не обещала побед и не произносила громких речей. Она говорила просто – времени почти не осталось. Если не собрать деньги сейчас, защищать будет уже нечего. Результат превзошел все ожидания. Во время первой поездки удалось собрать более 30 миллионов долларов. Через несколько месяцев Гольда снова прилетела в США и собрала еще около 50 миллионов. Именно на эти средства закупали оружие, которое сыграло важную роль в войне за независимость. Позже Давид Бен-Гурион написал, что Гольда Мейер войдет в историю как женщина, которая добыла деньги, сделавшие создание государства возможным. И, наверное, это одна из самых необычных страниц истории Израиля. Потому что иногда судьба страны решается не только на поле боя, но и в тот момент, когда люди понимают, именно сейчас от их решения зависит будущее целого государства. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля сообщила о серьезном инциденте на Северном фронте, в результате которого тяжелое ранение получил военнослужащий ЦАЛЯ. По оперативным данным оборонного ведомства, боец пострадал в результате детонации неизвестного устройства во время выполнения задач на юге Ливана. Пострадавший был экстренно эвакуирован в больницу для оказания неотложной медицинской помощи. Командование уведомило семью раненого военнослужащего о случившемся. Мы желаем скорейшего выздоровления. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с резким осуждением нападок на высшее военное руководство страны, зафиксированных в ходе массовой акции протеста в Бней-Браке против призыва в армию обороны Израиля. Напомню, что акция прошла прошлым вечером, 29 июня. Глава ведомства подчеркнул, что начальник генерального штаба и командиры ЦАЛЯ ведут бойцов на всех фронтах ради защиты государства, поэтому любые проявления подстрекательства против них абсолютно недопустимы, опасны и заслуживают самого строгого порицания. Кац отметил, что даже в условиях острых общественных разногласий переход за красные линии и подрыв авторитета ответственных за безопасность страны лиц категорически неприемлем и выразил полную поддержку командованию и солдатам в продолжении их миссии. Добавлю, что острая реакция министра последовала после того, как вчера вечером в ходе демонстрации ультраортодоксального сектора, выступающего против отмены освобождение студентов Ешив от службы в армии, прозвучали жесткие личные оскорбления и проклятия в адрес главы генштаба Эйеля Замира. Продолжаем выпуск. На фоне подготовки в Бейруте к реализации двусторонних соглашений с Израилем, ключевым пунктом которых является передача контроля над южными районами страны регулярным правительственным силам Ливана, эксперты выражают серьезные сомнения в способности ливанских военных выполнить миссию по разоружению Хизбаллы. Аналитики подчеркивают, что структура национальной армии Ливана глубоко скомпрометирована. Значительную часть личного состава и офицерского корпуса составляют представители Хизбаллы, в то время как высшее командование проявляет очевидное бессилие. Ввиду высокой степени проникновения сторонников иранской стороны в ряды регулярных войск Ливана, американская администрация рассматривает альтернативный план действий. Соединенные Штаты намерены взять под полный контроль процесс подготовки, финансирования и оснащения отдельных спецподразделений внутри ливанской армии. Программа предусматривает жесткий индивидуальный отбор бойцов американскими специалистами, что должно должно полностью исключить внедрение радикальных элементов в эти формирования и обеспечить хотя бы минимальный шанс на выполнение обязательств по зачистке приграничья. В первой половине этого года в Израиле зафиксирован резкий всплеск имущественных преступлений. Число краж со взломом в частных домах и квартирах увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно последним данным, городами с наибольшим количеством зарегистрированных инцидентов стали Тель-Авив, Ришон-Лицион и Петах-Тиква. Ситуация в Тель-Авиве оказалась наиболее тревожной. Там число квартирных краж выросло ровно в два раза – по сравнению с первыми шестью месяцами предыдущего года. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 30 июня, прогнозируется солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас

Специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. 14 мая 1948 года у государства Израиль появились не только флаг, герб и декларация независимости. В тот же день у него появился собственный голос. Первой государственной радиостанцией стал «Коль Исраэль». Еще совсем недавно она работала как подпольное радио «Аганы», а вечером 14 мая впервые вышла в эфир уже от имени независимого Израиля. Первой передачей стала прямая трансляция церемонии, на которой Давид Бен-Гурион зачитал Декларацию независимости. Все происходило в невероятной спешке. В небольшом здании Тель-Авивского музея не хватало места ни людям, ни аппаратуре. По воспоминаниям участников, некоторым сотрудникам радио пришлось вести эфир буквально из туалетных кабинок. Так начиналось вещание страны, которой было всего несколько часов. Прошли десятилетия. Радио давно перестало быть единственным источником новостей. Появилось телевидение, интернет и социальные сети. Но именно тогда, в мае 1948-го, миллионы людей впервые услышали голос своего государства. Наверное, поэтому история «Коль Исраэль» напоминает нам, государство рождается не только в момент подписания документов. Оно по-настоящему становится государством тогда, когда у него появляется голос, который могут услышать все. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
5: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. По указанию политического руководства страны, сегодня во вторник 30 июня в Венесуэлу отправилась совместная делегация Министерства иностранных дел и ЦАЛЯ в связи с землетрясениями, которые произошли там ранее. Координацию и межведомственную интеграцию проекта обеспечило Управление национальной безопасности. В состав первой группы, вылетающей в зону бедствия, включены военные инженеры и сотрудники внешнеполитического ведомства. В дальнейшем к ним присоединятся и дополнительные специалисты. Израильские эксперты развернут работу в тесном контакте с местными властями для оценки оперативных нужд на месте. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в ходе встречи с высшим командным составом ЦАЛЯ раскрыл детали прошлых стратегических дискуссий, отметив, что жесткое военное и дипломатическое давление в итоге оправдало себя. Глава правительства вспомнил, как на ранних этапах ему предлагали согласиться на продиктованные Хамас условия, полностью покинуть сектор Газа ради немедленного возвращения всех похищенных, попытавшись преподнести это обществу как крупный успех. Нетаньяху категорически отверг такой подход, назвав уход сокрушительным поражением. По словам премьер-министра, гипотетическое отступление обернулось бы катастрофой, поскольку

Ключевые фигуры регионального сопротивления, включая Синвара, Дейфа, Ханию и Насралу, сохранили бы свои позиции, а также арсеналы и готовность к новым ударам. Нетаньяху подчеркнул, что вопреки давлению сторонников компромисса, ставка на мощный силовой нажим в сочетании с привлечением США доказала свою эффективность и позволила вызволить абсолютно всех. Инженерные подразделения армии обороны Израиля ликвидировали крупный подземный комплекс, который использовался в качестве командного штаба центра боевиков в секторе Газа. Закрытый военный объект насчитывал около 80 оборудованных комнат. Согласно оперативным данным, этот узел связи управления активно задействовался командирами бригады Рафиах для планирования и проведения диверсионных операций. Уничтоженный бункер располагался в непосредственной близости от Филадельфийского коридора. Примечательно, что разветвленная подземная сеть была намеренно проложена под ключевыми объектами гражданской инфраструктуры, включая жилой квартал, детские сады, медицинские учреждения, а также школу и клинику, находящуюся под эгидой БАПОР. Главный комиссар полиции Израиля Дани Леви провел специальное совещание со старшим командным составом ведомства. Ключевой темой экстренной встречи стал детальный пересмотр существующих методов борьбы с организованной преступностью, с особым акцентом на правонарушения в арабском секторе. В ходе заседания руководство израильской полиции проанализировало текущую оперативную обстановку и наметило новые стратегические шаги. Главной же целью заявлено кратное усиление давления на криминальные группировки, а также внедрение более жестких мер для стабилизации ситуации в проблемных регионах и восстановления общественной безопасности. Правоохранительные органы Израиля обращаются к гражданам за экстренным содействием в установлении местонахождения 42-летнего Дмитрия Игнатенко, который проживает в Аждоде. Мужчина бесследно исчез после того, как в субботу 27 июня 2026 года он покинул свой дом, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Внешние приметы пропавшего – рост 175 сантиметров, телосложение плотное, особенности внешности – карие глаза, голова выбрита налысо. На момент исчезновения был одет в шорты. Полиция призывает всех, кто обладает какими-либо сведениями о маршруте передвижения пропавшего или же видел человека, подходящего под это описание, незамедлительно связаться со службой экстренной помощи по номеру полиции 100 или же напрямую обратиться в дежурную часть полиции Аждода по телефону 08-638-7222. Любая информация может иметь решающее значение для поисков. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник 30 июня прогнозируется солнечная погода. Дневной максимум плюс 31 градус, ночью 23 градуса тепла, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле.

Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Можно ли вернуть к жизни дерево, исчезнувшее 2000 лет назад? Израильские ученые доказали, что иногда ответ на этот вопрос может скрываться в одном старом семечке. Во время раскопок крепости Масада в 1960-х годах археологи нашли несколько семян финиковой пальмы, пролежавших в древнем кувшине около 2000 лет. После раскопок их передали в университетское хранилище, где они пролежали еще почти 40 лет. Казалось, это просто интересные археологические находки. Но в начале 2000-х годов израильский врач и исследователь Сара Салон предложила провести необычный эксперимент – попробовать прорастить одно из древних семян. Многие специалисты сомневались, что это вообще возможно. Однако в 2005 году одно из них неожиданно проросло. Пальму назвали Мафусаилом в честь библейского долгожителя. Позже генетический анализ показал, что это представитель древней иудейской финиковой пальмы, исчезнувшей много веков назад. Со временем ученым удалось получить и ее плоды, восстановив сорт, который считался утраченным со времен Римской империи. Сегодня Мафусаил продолжает расти в Израиле. И эта история напоминает, что иногда величайшие открытия начинаются не с новой технологии, а с вопроса, который кто-то однажды осмелился задать. А что, если просто попробовать? Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

passion of the groove.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. По указанию политического руководства страны, сегодня во вторник 30 июня в Венесуэлу отправилась совместная делегация Министерства иностранных дел и ЦАЛЯ в связи с землетрясениями, которые произошли там ранее. Координацию и межведомственную интеграцию проекта обеспечило Управление национальной безопасности. В состав первой группы, вылетающей в зону бедствия, включены военные инженеры и сотрудники внешнеполитического ведомства. В дальнейшем к ним присоединятся и дополнительные специалисты. Израильские эксперты развернут работу в тесном контакте с местными властями для оценки оперативных нужд на месте. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в ходе встречи с высшим командным составом ЦАЛЯ раскрыл детали прошлых стратегических дискуссий, отметив, что жесткое военное и дипломатическое давление в итоге оправдало себя. Глава правительства вспомнил, как на ранних этапах ему предлагали согласиться на продиктованные Хамас условия, полностью покинуть сектор Газа ради немедленного возвращения всех похищенных, попытавшись преподнести это обществу как крупный успех. Нетаньяху категорически отверг такой подход, назвав уход сокрушительным поражением. По словам премьер-министра, гипотетическое отступление обернулось бы катастрофой, поскольку ключевые фигуры регионального сопротивления, включая Синвара, Дейфа, Ханию и Насралу, сохранили бы свои позиции, а также арсеналы и готовность к новым ударам. Нетаньяху подчеркнул, что вопреки давлению сторонников компромисса, ставка на мощный силовой нажим в сочетании с привлечением США доказала свою эффективность и позволила вызволить абсолютно всех. Инженерные подразделения армии обороны Израиля ликвидировали крупный подземный комплекс, который использовался в качестве командного штаба центра боевиков в секторе Газа. Закрытый военный объект насчитывал около 80 оборудованных комнат. Согласно оперативным данным, этот узел связи управления активно задействовался командирами бригады Рафиах для планирования и проведения диверсионных операций. Уничтоженный бункер располагался в непосредственной близости от Филадельфийского коридора. Примечательно, что разветвленная подземная сеть была намеренно проложена под ключевыми объектами гражданской инфраструктуры, включая жилой квартал, детские сады, медицинские учреждения, а также школу и клинику, находящуюся под эгидой БАПОР. Главный комиссар полиции Израиля Дани Леви провел специальное совещание со старшим командным составом ведомства. Ключевой темой экстренной встречи стал детальный пересмотр существующих методов борьбы с организованной преступностью, с особым акцентом на правонарушения в арабском секторе. В ходе заседания руководство израильской полиции проанализировало текущую оперативную обстановку и наметило новые стратегические шаги. Главной же целью заявлено кратное усиление давления на криминальные группировки, а также внедрение более жестких мер для стабилизации ситуации в проблемных регионах и восстановления общественной безопасности. Правоохранительные органы Израиля обращаются к гражданам за экстренным содействием в установлении местонахождения 42-летнего Дмитрия Игнатенко, который проживает в Аждоде. Мужчина бесследно исчез после того, как в субботу 27 июня 2026 года он покинул свой дом, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Внешние приметы пропавшего – рост 175 сантиметров, телосложение плотное, особенности внешности – карие глаза, голова выбрита налысо. На момент исчезновения был одет в шорты. Полиция призывает всех, кто обладает какими-либо сведениями о маршруте передвижения пропавшего или же видел человека, подходящего под это описание, незамедлительно связаться со службой экстренной помощи по номеру полиции 100 или же напрямую обратиться в дежурную часть полиции Аждода по телефону 08-638-7222. Любая информация может иметь решающее значение для поисков. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник 30 июня прогнозируется солнечная погода. Дневной максимум плюс 31 градус, ночью 23 градуса тепла, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамат» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Когда мы слышим слово «памятник», почти сразу представляем бронзовую фигуру на высоком постаменте. Но один из самых известных израильских художников доказал, что память может выглядеть совсем иначе. Его звали Дани Караван. Он родился в Тель-Авиве еще до создания государства Израиль. Начинал как театральный художник, а со временем стал лауреатом премии Израиля и одним из самых известных мастеров монументального искусства в мире. Его работы появились во Франции, Германии, Испании, Италии, Южной Корее и, конечно, в Израиле. Самая известная работа Каравана на родине – мемориал Негевской бригаде в Бейершеве. Здесь нет привычного памятника с героем на пьедестале. Вместо него бетонные конструкции, пустынный ветер, солнечный свет и открытое небо. Караван был убежден – память нельзя рассматривать со стороны, ее нужно почувствовать. Именно поэтому ему доверяли создавать мемориалы, посвященные самым трагическим страницам истории. Среди них мемориал жертвам национал-социализма народов Синти и Рома в Берлине и мемориал философу Вальтеру Беньямину на границе Испании и Франции. Если окажетесь в Бейершеве, обязательно загляните к мемориалу Негевской бригады. Не торопитесь уходить, просто пройдите через него. Наверное, именно тогда станет понятно, что Дани Караван создавал не памятники из камня и бетона. Он создавал места, где память продолжает жить. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля во главе с начальником генштаба Яэлем Замиром провела масштабную стратегическую оценку ситуации, приуроченную к 1000 дней с начала полномасштабных боевых действий. Глава генштаба подчеркнул, что страна находится на важнейшем стратегическом перекрестке, ведя одну из самых затяжных и сложных кампаний в своей истории. По словам Замира, боевой опыт, обретенный командирами на передовой, не имеет прецедентов с момента основания государства. Военное руководство делает упор на постоянную адаптацию тактики к меняющимся региональным угрозам. Главным же приоритетом остаются защита граждан, извлечение уроков и подготовка к будущим вызовам при строгом сохранении профессионализма, сказал Яэль Замир. Официальный представитель армии обороны Израиля на арабском языке Элла Вавия выступила с жестким заявлением, в котором высмеяла постановочные видеоролики, которые распространяются в Ливане. Комментируя кадры, на которых инсценировано паническое бегство израильских военнослужащих, Вавия подчеркнула, что даже в актерской игре авторы потерпели полный провал. По ее словам, пропаганда не способна скрыть реальные факты и замаскировать трусость тех, кто заявляет о своей силе, но спасается бегством при первом же реальном столкновении на поле боя. Представитель оборонного ведомства отметила, что никакие инсценировки и шутки не смогут изменить реальное положение дел на передовой, где израильские солдаты продолжают эффективно действовать в самом сердце опорных пунктов противника. Она добавила, что реальное противостояние быстро срывает маски симулянтов, демонстрируя их истинную слабость, напоминающую паутину, в то время как настоящая доблесть проявляется исключительно в условиях реального боя. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении сегодня, во вторник, 30 июня, в Дохе двусторонней встречи на высшем уровне, инициатором которой, по его словам, выступила иранская сторона. Переговоры направлены на урегулирование ситуации вокруг меморандума взаимопонимания и стабилизации обстановки в стратегически важных регионах. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит уточнила, что американскую делегацию возглавит спецпосланник Стив Уиткоф и советник Джаред Кушнер. На полях этих дипломатических контактов запланированы также рабочие встречи технических групп. В то же время официальные лица руководства Исламской Республики опровергают сообщение о подготовке немедленных технических дискуссий,

отметив, что стадия обсуждения финального соглашения еще не достигнута, хотя делегация из Тегерана прибудет в Катар для решения сопутствующих вопросов, включая и разморозку иранских активов. В качестве ключевого посредника в организации переговорного процесса продолжает выступать Пакистан. Полиция Иерусалимского округа в ходе оперативных мероприятий на трассе 398 пресекла грубейшее нарушение правил перевозки. Сотрудники остановили для проверки подозрительный легковой автомобиль под управлением 22-летнего жителя Восточного Иерусалима. При осмотре транспортного средства выяснилось, что в салоне и багажном отделении находились 11 пассажиров. Открыв багажник, оперативники обнаружили 7 подростков, буквально заблокированных в замкнутом пространстве. Стражи порядка незамедлительно извлекли пассажиров из машины, обеспечив их безопасность. Нарушителю же выписана судебная повестка за создание прямой угрозы человеческой жизни. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 30 июня, прогнозируется солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям.

0: инспекциям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В 30-е годы прошлого века тысячи еврейских родителей принимали, наверное, самое тяжелое решение в своей жизни. Они отправляли своих детей одних в Эрец-Исраэль, надеясь, что там у них будет шанс на будущее. Именно для таких детей в стране создавали не детские дома и не интернаты, а молодежные деревни. Первую из них, Бен-Шемин, основал педагог Зигфрид Леман. Он был убежден, ребенку недостаточно дать крышу над головой и школьный класс. Ему нужно место, где он снова почувствует себя дома. После создания государства эта идея не исчезла. Через молодежные деревни прошли дети, пережившие Холокост, а затем новые поколения репатриантов из Йемена, Северной Африки, Эфиопии и стран бывшего Советского Союза. Для многих именно здесь начиналась жизнь в Израиле. Они учили иврит, находили друзей и впервые чувствовали, что они больше не одиноки. Сегодня в Израиле по-прежнему работают десятки молодежных деревень. В них живут и учатся подростки с самой разной судьбой, в том числе новые репатрианты. И хотя за почти 100 лет мир сильно изменился, сама идея осталась прежней. Иногда новый дом начинается не со стен, он начинается с людей, которые встречают тебя как своего. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене.

0: Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля во главе с начальником генштаба Яэлем Замиром провела масштабную стратегическую оценку ситуации, приуроченную к 1000 дней с начала полномасштабных боевых действий. Глава генштаба подчеркнул, что страна находится на важнейшем стратегическом перекрестке, ведя одну из самых затяжных и сложных кампаний в своей истории. По словам Замира, боевой опыт, обретенный командирами на передовой, не имеет прецедентов с момента основания государства. Военное руководство делает упор на постоянную адаптацию тактики к меняющимся региональным угрозам. Главным же приоритетом остаются защита граждан, извлечение уроков и подготовка к будущим вызовам при строгом сохранении профессионализма, сказал Яэль Замир. Официальный представитель армии обороны Израиля на арабском языке Элла Вавия выступила с жестким заявлением, в котором высмеяла постановочные видеоролики, которые распространяются в Ливане. Комментируя кадры, на которых инсценировано паническое бегство израильских военнослужащих, Вавия подчеркнула, что даже в актерской игре авторы потерпели полный провал. По ее словам, пропаганда не способна скрыть реальные факты и замаскировать трусость тех, кто заявляет о своей силе, но спасается бегством при первом же реальном столкновении на поле боя. Представитель оборонного ведомства отметила, что никакие инсценировки и шутки не смогут изменить реальное положение дел на передовой, где израильские солдаты продолжают эффективно действовать в самом сердце опорных пунктов противника. Она добавила, что реальное противостояние быстро срывает маски симулянтов, демонстрируя их истинную слабость, напоминающую паутину, в то время как настоящая доблесть проявляется исключительно в условиях реального боя. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении сегодня, во вторник, 30 июня, в Дохе двусторонней встречи на высшем уровне, инициатором которой, по его словам, выступила иранская сторона. Переговоры направлены на урегулирование ситуации вокруг меморандума взаимопонимания и стабилизации обстановки в стратегически важных регионах. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит уточнила, что американскую делегацию возглавит спецпосланник Стив Уиткоф и советник Джаред Кушнер. На полях этих дипломатических контактов запланированы также рабочие встречи технических групп. В то же время официальные лица руководства Исламской Республики опровергают сообщение о подготовке немедленных технических дискуссий, отметив, что стадия обсуждения финального соглашения еще не достигнута, хотя делегация из Тегерана прибудет в Катар для решения сопутствующих вопросов, включая и разморозку иранских активов. В качестве ключевого посредника в организации переговорного процесса продолжает выступать Пакистан. Полиция Иерусалимского округа в ходе оперативных мероприятий на трассе 398 пресекла грубейшее нарушение правил перевозки. Сотрудники остановили для проверки подозрительный легковой автомобиль под управлением 22-летнего жителя Восточного

Восточного Иерусалима. При осмотре транспортного средства выяснилось, что в салоне и багажном отделении находились 11 пассажиров. Открыв багажник, оперативники обнаружили 7 подростков, буквально заблокированных в замкнутом пространстве. Стражи порядка незамедлительно извлекли пассажиров из машины, обеспечив их безопасность. Нарушителю же выписана судебная повестка за создание прямой угрозы человеческой жизни. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 30 июня, прогнозируется солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улице города.

В местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Каждое лето тысячи невест по всему миру ищут платье своей мечты. И очень часто этот поиск приводит в Израиль. Как получилось, что небольшая страна без парижской недели моды стала одной из мировых столиц свадебного от кутюр? Ответ начинается с самой израильской свадьбы. Для большинства еврейских пар она по-прежнему проходит под хупой, а свадебное платье остается главным символом этого дня. Для многих женщин это единственная возможность надеть платье от кутюр, созданное специально для них. Так в Израиле сформировалась целая культура свадебной моды. Небольшие семейные ателье со временем превратились во всемирно известные модные дома. Их дизайнеры перестали оглядываться на Париж и Милан и предложили собственный взгляд на современную невесту. Легкие силуэты, тончайшую ручную вышивку, почти невесомое кружево и платье, которые не прячут женщину, а подчеркивают ее индивидуальность. Сегодня имена Гали и Лаав, Берты и Инбаль Дрор известны далеко за пределами Израиля. Их платья выбирают невесты и знаменитости по всему миру. Но началось все с желания создать не просто красивое платье, а то единственное, которое женщина запомнит на всю жизнь. Наверное, именно поэтому Израиль стал одной из мировых столиц свадебной высокой моды. Здесь древняя традиция встречает современный дизайн. А платье рождается не только как произведение искусства, но и как часть одного из самых важных дней в жизни человека. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности,

0: Есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац в ходе специального брифинга для пула военных корреспондентов предупредила о высокой вероятности повторного витка эскалации с иранской стороной. По словам министра, возобновление полномасштабных боевых действий может произойти в любой момент при двух сценариях. Если Тегеран решится на новый ракетный залп или же если переговорный процесс, продвигаемый Вашингтоном, зайдет в тупик. Кац подчеркивает, что оборонные структуры не потерпят удары по нашей территории, о чем было напрямую сказано руководству США. Армия обороны Израиля уже получила оперативное указание завершить подготовку к проведению, цитирую, «суверенной, полностью самостоятельной военной операции против иранской стороны». Кац отметил, что ЦАЛЬ находится в состоянии максимальной боевой готовности, укомплектован детальной базой стратегических целей и одинаково эффективно развернут как для оборонительных действий, так и для нанесения сокрушительных атакующих ударов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил глубокую обеспокоенность в связи с новыми заявлениями со стороны президента Турции Раджеп Таипа Эрдогана. Глава Кабмина подчеркнул, что турецкий лидер выступает с призывами, направленными на ликвидацию еврейского государства. Нетаньяху особо отметил, что исторический опыт еврейского народа обязывает руководство страны воспринимать подобные угрозы с максимальной серьезностью. Напомню, что накануне президент Турции Раджеп Таип Эрдоган ответил нам, Израилю, серией резких заявлений, утверждая, что действия Израиля в Сирии и Ливане начали напрямую угрожать турецкой безопасности, границы которой, по его словам, символически начинаются в Дамаске, Алеппо и Бейруте. Турецкий лидер предостерег, цитирует, любых авантюр в Восточном Средиземноморье, намекая на появившиеся в прессе данные о планах создания совместных трехсторонних военных сил Израиля, Греции и Кипра численностью в 2500 человек. Эрдоган подчеркнул, что Анкара не потерпит ущемления прав турок или турецких киприотов и жестко заблокирует любые попытки реализации такой концепции. В ответ же на эти выпады министр культуры и спорта Израиля Микки Зоар назвал Эрдогана диктатором, цитирующий руки по локти в крови, и призвал привлечь его к ответственности за собственные преступления, вместо попыток поучать единственную демократию на Ближнем Востоке. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сообщил о завершении разработки масштабного проекта, который предусматривает возведение трех новых населенных пунктов в северной части сектора Газа. Согласно официальному уведомлению профильного департамента Министерства обороны, который курирует Смотрич, вся необходимая документация уже полностью готова. Для фактического запуска строительных работ на объектах требуется исключительно стратегическое одобрение со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Смотрич публично обратился к премьеру с призывом незамедлительно утвердить представленные планы, подчеркнув, что данный шаг является ключевым условием для долгосрочной стабилизации ситуации и восстановления полноценной безопасности жителей южных рубежей страны. Камера наружного наблюдения зафиксировала момент дерзкого похищения электровелосипеда в престижном районе Тель-Авива. На записи видно, как злоумышленник в темной одежде с капюшоном заходит на территорию двора жилого дома, беспрепятственно забирает оставленный без присмотра двухколесный транспорт и уезжает. Особое внимание привлекает эпизод, развернувшийся буквально через несколько секунд после кражи. Во двор заходит женщина с дочкой и собакой. Они видят преступника, но продолжает идти дальше. По факту инцидента уже инициировано расследование. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 30 июня, прогнозируется солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В июле 1976 года больше 100 израильтян и евреев оказались в заложниках почти в 4000 километров от дома. Захваченный террористами самолет приземлился в аэропорту Энтебе в Уганде. Мир готовился к переговорам. Израиль готовился к спасательной операции. Через несколько дней террористы отпустили большинство пассажиров, но израильтян и евреев оставили в плену. Именно тогда в Иерусалиме приняли решение, которое многим казалось невозможным – отправить спецподразделение через половину Африки, чтобы вернуть своих граждан домой. Подготовка операции шла в строжайшей тайне. Для первых минут штурма бойцы даже доставили в Уганду черный «Мерседес» и автомобили сопровождения, рассчитывая выдать их за президентский кортеж Иди Амина. Но уже на месте выяснилось, что угандийский лидер пересел на белый «Мерседес», и действовать пришлось почти без эффекта неожиданности. Несмотря на огромный риск, операция позволила освободить почти всех заложников. Единственным погибшим израильским военнослужащим стал командир штурмовой группы Йонатан Нетаньягу. Трое заложников погибли во время штурма. А еще одна заложница, остававшаяся в больнице Кампалы, позже была убита по приказу режима Иди Амина. В этом году операции Энтебе исполняется 50 лет. С тех пор она стала не только одной из самых известных операций спецназа в мировой истории. Для многих израильтян это прежде всего напоминание о принципе, который появился задолго до наших дней. Если есть шанс вернуть своих домой, то за них будут бороться, даже если придется лететь через полмира. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8 352

0: 352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац в ходе специального брифинга для пула военных корреспондентов предупредила высокой вероятности повторного витка эскалации с иранской стороной. По словам министра, возобновление полномасштабных боевых действий может произойти в любой момент при двух сценариях. Если Тегеран решится на новые ракетные залпы или же если переговорный процесс, продвигаемый Вашингтоном, зайдет в тупик. Кац подчеркивает, что оборонные структуры не потерпят удары по нашей территории, о чем было напрямую сказано руководству США. Армия обороны Израиля уже получила оперативное указание завершить подготовку к проведению, цитирую, «суверенной, полностью самостоятельной военной операции против иранской стороны». Кац отметил, что ЦАЛ находится в состоянии максимальной боевой готовности, укомплектован детальной базой стратегических целей и одинаково эффективно развернут как для оборонительных действий, так и для нанесения сокрушительных атакующих ударов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил глубокую обеспокоенность в связи с новыми заявлениями со стороны президента Турции Раджеп Таипа Эрдогана. Глава Кабмина подчеркнул, что турецкий лидер выступает с призывами, направленными на ликвидацию еврейского государства. Нетаньяху особо отметил, что исторический опыт еврейского народа обязывает руководство страны воспринимать подобные угрозы с максимальной серьезностью. Напомню, что накануне президент Турции Раджеп Таип Эрдоган ответил нам, Израилю, серией резких заявлений, утверждая, что действия Израиля в Сирии и Ливане начали напрямую угрожать турецкой безопасности, границы которой, по его словам, символически начинаются в Дамаске, Алеппо и Бейруте. Турецкий лидер предостерег, цитирую, от любых авантюр в Восточном Средиземноморье, намекая на появившиеся в прессе данные о планах создания совместных трехсторонних военных сил Израиля, Греции и Кипра численностью в 2500 человек. Эрдоган подчеркнул, что Анкара не потерпит ущемления прав турок или турецких киприотов и жестко заблокирует любые попытки реализации такой концепции. В ответ же на эти выпады министр культуры и спорта Израиля Микки Зоар назвал Эрдогана диктатором, цитирую, чьи руки по локти в крови, и призвал привлечь его к ответственности за собственные преступления вместо попыток поучать единственную демократию на Ближнем Востоке. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сообщил о завершении разработки масштабного проекта, который предусматривает возведение трех новых населенных пунктов в северной части сектора Газа. Согласно официальному уведомлению профильного департамента Министерства обороны, который курирует Смотрич, вся необходимая документация уже полностью готова. Для фактического запуска строительных работ на объектах требуется исключительно стратегическое одобрение со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Смотрич публично обратился к премьеру с призывом незамедлительно утвердить представленные планы, подчеркнув, что данный шаг является ключевым условием для долгосрочной стабилизации ситуации и восстановления полноценной безопасности жителей южных рубежей страны. Камера наружного наблюдения зафиксировала момент дерзкого похищения электровелосипеда в престижном районе Тель-Авива. На записи видно, как злоумышленник в темной одежде с капюшоном заходит на территорию двора жилого дома, беспрепятственно забирает оставленный без присмотра двухколесный транспорт и уезжает. Особое внимание привлекает эпизод, развернувшийся буквально через несколько секунд после кражи. Во двор заходит женщина с дочкой и собакой. Они видят преступника, но продолжает идти дальше. По факту инцидента уже инициировано расследование. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 30 июня, прогнозируется солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: Уже более 60 лет Израиль пытается вернуть домой одного человека. За это время удалось найти его письма, фотографии, документы и личные вещи. Но не его самого. Этого человека звали Эли Коэн. Под именем Камель Амин Таабет он несколько лет жил в Сирии и сумел войти в ближайшее окружение политической и военной элиты страны. Ему настолько доверяли, что начали предлагать государственные должности. Благодаря ему Израиль получал сведения, которые невозможно было добыть никаким другим способом. В январе 1965 года Эли Коэна разоблачили, а через несколько месяцев публично казнили в Дамаске. Все эти годы Израиль не прекращал попыток узнать, где он похоронен. И только в прошлом году в результате секретной операции удалось вернуть из Сирии около 2500 документов и личных вещей Эли Коэна. Среди них были письма семье, фотографии, ключи от квартиры, поддельные документы и даже его завещание. Но место его захоронения до сих пор остается неизвестным. Поэтому история Эли Коэна для Израиля еще не закончилась. Она закончится только тогда, когда человек, который так преданно служил своей стране и столько для нее сделал, наконец вернется домой.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлок.
1: Почти 2000 лет евреи жили в Йемене. Но в 1949 году история одной из древнейших еврейских общин мира вдруг начала стремительно заканчиваться. После создания государства Израиль положение евреев в Йемене резко ухудшилось. Тысячи семей оставляли свои дома, имущество и землю. Многие неделями добирались пешком через горы и пустыню до лагеря возле Адена. Там их ждали самолеты, которые большинство никогда прежде не видело. Официальное название этой операции было «На крыльях орлов». По библейским словам, «Я носил вас на орлиных крыльях». Название «Волшебный ковер» появилось позже благодаря журналистам. За неполные полтора года Израиль перевез около 49 тысяч человек. Почти всю еврейскую общину Йемена. Они прилетели почти без вещей. Но вместе с ними в Израиль пришли древние традиции, уникальные песнопения, ювелирное мастерство, кухня и богатое культурное наследие, которое бережно сохранялось на протяжении многих веков. Для Израиля операция «Волшебный ковер» стала одной из самых масштабных спасательных миссий первых лет существования государства. А для десятков тысяч йеменских евреев она стала дорогой, которая спустя почти 2000 лет привела их туда, куда были обращены молитвы их предков. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Представьте себе семью, в которой родители решили разговаривать с ребенком только на языке, которым уже почти 2000 лет никто не пользовался в повседневной жизни. Именно такой эксперимент в конце 19 века начал Элиэзер бен Иуда. В то время иврит оставался языком молитвы и древних книг. В обычной жизни евреи говорили на идыш, ладино, арабском, русском и десятках других языков. Почти никто не верил, что иврит можно вернуть к жизни. Бен Иуда решил начать с собственного дома. Его сын Итамар с рождения слышал только иврит. Но очень скоро стало казаться, что эксперимент провалился. Прошло несколько лет, а мальчик почти не говорил. Друзья семьи убеждали Бен Иуду отказаться от своей идеи и начать разговаривать с ребенком на русском языке. Они были уверены, что мальчик просто не сможет освоить язык, который веками оставался только языком молитвы. Но этого не произошло. Итамар заговорил и стал первым в современной истории человеком, для которого иврит был родным языком. А сам Бен Иуда продолжал создавать словарь современного иврита, придумывать новые слова и убеждать школы перейти на преподавание на иврите. Сегодня миллионы людей говорят на иврите, даже не задумываясь, что когда-то этот язык пришлось буквально вернуть к жизни. И началось это не с решения правительства и не с нового закона, а с одной семьи, которая рискнула сделать первый шаг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель «Краун Плаза Хайфа»

подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае,

0: предоставлена Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полицией Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Hello there.
3: Hi.
2: Oh, sorry, yes.
3: You're from Qantas, right?
2: Yes.
3: Okay, then finish up with those ducks and make your way to the location. I'll send you the address. It's one of your bands from Russia. Get some interesting shots. And make sure you get lots of the crowd. Okay, so I'll send you the location right now.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. По самой известной версии, одно из величайших археологических открытий 20 века началось с брошенного камня. В 1947 году молодой бедуин Мухаммад Эддиб пас овец у пещер Кумрана, неподалеку от Мертвого моря. Позже он рассказывал, что бросил камень в одну из пещер и вместо глухого удара услышал звон разбившегося глиняного сосуда. Он зашел внутрь, чтобы посмотреть, что произошло, и обнаружил древние кувшины со свитками, пролежавшими в темноте почти 2000 лет. Впоследствии археологи исследовали 11 пещер Кумрана и нашли около 900 рукописей. Среди них оказались древнейшие из известных списков большинства книг Танаха, а также десятки ранее неизвестных религиозных и исторических текстов. Эта находка стала одной из самых важных в истории библейской археологии. В наши дни свитки Мертвого моря хранятся в храме книги в Иерусалиме и продолжают открывать ученым новые страницы прошлого. Они помогли лучше понять историю древнего иудаизма и подтвердили, с какой поразительной точностью на протяжении веков переписывались многие библейские тексты. Тысячи людей приезжают в Израиль, чтобы увидеть эти свитки своими глазами. Но их история напоминает: величайшие открытия не всегда рождаются в научных лабораториях. Иногда они просто ждут своего часа в полной темноте и почти 2000 лет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство.

0: сильных землетрясениях, загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Наверняка вы не раз замечали в своем городе небольшую табличку, построена при поддержке «Мефаль Апайс». Такие есть по всему Израилю. На школах, библиотеках, спортивных комплексах, домах культуры и общественных центрах. Мы проходим мимо них каждый день и почти не обращаем внимания. А ведь за этой скромной надписью скрывается одна из самых необычных историй страны. В 1951 году молодому Израилю остро не хватало денег на строительство общественных зданий. Тогда государство приняло неожиданное решение – создать национальную лотерею. Но не ради прибыли как таковой, а для того, чтобы направлять доходы на развитие городов и поселков. С тех пор каждый купленный билет помогает строить то, чем ежедневно пользуются миллионы людей. Школы и детские сады, библиотеки и спортивные залы, театры, молодежные центры, культурные учреждения. Практически в каждом израильском городе есть объекты, появившиеся благодаря «Мефаль Апайс». Конечно, большинство игроков никогда не сорвет джекпот. Но в Израиле существует лотерея, где главный выигрыш нередко достается не одному человеку, а целому городу. И в следующий раз, увидев знакомую табличку на стене общественного здания, вы уже будете знать, это тоже счастливый билет. Только выиграл его не кто-то один, а все жители сразу. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее.

глубокой признательности. Отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

רדיו שנוגע בי.